Я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель, я свидетель

Бачи су обиню вода сибра. Обяра нива. Месе воя на ми пири бибия. Папа обиу кафаба ямбе. Да сибро обиу фареба я радие.